Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Грибы, перчатки. Осенние выходные на Минской волне.
1: Around the world.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

осень горит на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by.

0: категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер белорусы.

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на ЭВ-радио.
1: Всем привет! Смываем осеннюю хандру мощным звуком. Вы на волне главного музыкального гида страны. Хит-парада
0: «Супербелорусы».
1: Включаем колонки на максимум, чтобы согреть эту осень огненными треками, которые взорвали наши чарты недели. На связи Вика Красовская, и я открываю портал в новое звуковое измерение. Прямо сейчас стартует обратный отсчет главных белорусских хитов со знаком качества. Пристегнитесь, басы уже выходят из берегов.
0: Удар первый.
1: Хит-парад «Супербелорусы» — это не только громкие звуки, но и музыка, которая умеет прикасаться к сердцу. В нашем эфире время красивой, глубокой лирики и максимального погружения. Они объединили, чтобы подарить нам личную и завораживающую историю. Новинка этой недели — меланхоличный и стильный сингл. Николь Фургал, «Black Rage». Как дела?

0: Русы. Удар третий.
1: Погода за окном как бы намекает, что пора заворачиваться в плед. Но они категорически против. Эти парни решили переосмыслить нашу ежедневную рутину и упаковали ее в мощный сингл. Проснулся, поел, пошел работать. Звучит как обычный вторник, но только не в нашем эфире. Сдуваем тоску и прокачиваем динамики радиоверсии этого трека. Blackbird Alliance. Wake It Warp.

0: Овцы.
1: Продолжаем ловить отголоски нашего грандиозного праздника. В начале сентября у Дворца спорта мы отметили 22-летие МВ-радио, где этот артист круто поздравил нас и зажег со слушателями на большой сцене. В эфире хит-парада «Супербелорусы», обладатель одного из самых узнаваемых голосов страны с красивой историей любви, весне и тюльпанах. Никита Белько. «Понарошку».

Когда стихает главный шум и город замирает в ожидании чего-то светлого, время сбавить обороты. Даже супергероям нужен момент, чтобы просто закрыть глаза и вдохнуть прохладу. Этот трек как первый луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. Смываем весь прошлый день и растворяемся в легком ритме перезагрузки. Тоннел после дождя.

0: Квантовый скачок.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите песню, которая точно пропишется в ваших плейлистах. История о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия, утром ты беги.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: На очереди трек от артиста, который ломает все стереотипы шоу-бизнеса. Он работает без продюсеров и жестких контрактов. И знаете что? Это чертовски хорошо. Ведь вся музыка, которую он делает, стопроцентно настоящая. Кстати, заглянуть за кулисы его творчества и посмотреть крутое интервью можно в программе «Живой звук» с Никой Романовой на YouTube-канале МВ Радио. Ну а мы включаем звук погромче. Виталий Дроп. Сердце ответило тебе.

0: Супербелорусы.
1: Мы продолжаем делиться мощнейшей энергетикой нашего дня рождения. На грандиозном празднике МВ-радио эти артистки устроили настоящее шоу, лично поздравив команду диджеев и подарив огромный заряд позитива многотысячной толпе слушателей. Теперь пришло время запустить их совместный хит в чарте «Супербелорусы». Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. Соляная. Ксения Левчик. Я сама.

0: Вкусы.
1: Время включить на максимум ваши музыкальные радары. Этот трек заставит двигаться даже тех, кто никогда не танцует. Безупречный стиль и стопроцентное попадание в самое сердце. Она ловит вас с первых секунд, и, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Ева Хартс. Устоять невозможно.

0: самое время активировать рубрику «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Мы выходим на орбиту абсолютного музыкального экстаза. В эфире группа, которая умеет устраивать настоящий парад планет в ваших наушниках. Их трек — это идеальный баланс утонченного французского шарма, плотного клубного баса и бешеной энергетики. Этому магнетическому ритму просто невозможно сопротивляться, так что отдаемся танцу без остатка. Встречайте главных космических резидентов нашего эфира. Parrot of Planets, The Stand.

0: Супер белорусы.
1: И сегодня у нас в эфире настоящий генератор космической энергии. Эта артистка точно знает, как заставить вас сиять ярче, чем софиты главных мировых сцен. Ее секретное оружие – гипнотический танцевальный ритм и абсолютный концентрат позитива, который разгонит любые тучи в вашей голове. Выходим из тени, ловим эту световую волну и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

0: белорусы.
1: Летний сезон официально завершен. Но этот 100% белорусский хит отказывается сдавать свои позиции и продолжает удерживать ваши сердца. Интересный факт, что этот суперхит написал простой парень Влад Лапай из небольшого городка Чаусы. Своим талантом он доказал, что для большой музыки не нужны столичные связи. Ведь сегодня в эфире хит-парада «Супербелорусы» поет вся страна. Holy Flame. Тону.

0: МВ Радио заряжает эфир на полную мощность и убирает все лишнее. Хватит спорить о трендах, пора слушать то, что реально качает. Ловите тройную порцию свежего звука. Прямо сейчас мощнейшие новинки от белорусских музыкантов обрушаются на ваши аудиосистемы. Настраивайтесь на волну абсолютного адреналина. Мы начинаем.
1: Финальная битва.
0: Настя Кравченко. Совершеннолетняя.

0: Супер белорусы.
1: Ну что, финальный аккорд прозвучал. Можно выдыхать. Мы сегодня так раскачали эфир, что даже осенняя хандра собрала чемоданы и ушла в туман. Наши супербелорусы официально оккупировали ваши динамики. А вы – лучшие штурманы этого музыкального корабля. Короли чарта объявлены, но битва за лидерство не останавливается ни на секунду. Не теряйте этот бешеный ритм и грейтесь правильной музыкой. Мой радар временно уходит в спящий режим. Но ровно через неделю я обещаю устроить вам новый музыкальный взрыв. С вами была Вика Красовская. Обнимаю и до встречи в эфире.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
0: МВ Радио.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем обеспокоены власти Беларуси и где появился портрет Моны Лизы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил участников и гостей областного фестиваля ярмарки «Дожинки» в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что каравай Минской области превысил 2,5 миллиона тонн. В половине районов на молот составил более 100 тысяч тонн зерна. Президент поблагодарил агрономов, комбайнеров и других специалистов за профессионализм. Он также отметил, что в год белорусской женщины среди комбайнеров-тысячников есть представительницы прекрасного пола. Он пожелал сельчанам новых достижений. Беларусь в годы Великой Отечественной войны лишилась около 7 тысяч подлинных произведений искусства. Об этом рассказали в Министерстве культуры. Поиск ценностей ведется системно, создана межведомственная комиссия и утвержден детальный план. В прошлом году в страну поступило более 10 цифровых копий музейных предметов, также более 1600 электронных страниц архивных документов и 360 оригиналов. Такая работа ведется с аукционами, проанализировано более 9 тысяч предметов. Кроме того, специалистам удалось приобрести оригинальный слуцкий пояс. Сейчас он находится на реставрации.
0: К новостям в мире.
1: Дания передаст Украине внеочередной пакет военной помощи. Об этом сообщило Министерство обороны второй страны. Стоимость пакета составляет около 275 миллионов долларов. Средства направят на усиление противовоздушной обороны. Отмечу, это уже 31-й пакет помощи от Дании. В июле страна выделила 12 миллионов долларов на энергетическую поддержку Украины. Новостям регионов. Областной праздник «Дожинки» в следующем году пройдет в Любани. Церемония передачи символа фестиваля прошла на торжественном мероприятии в Дзержинске. Председатель Минблсполкома Алексей Кушнаренко передал председателю Любанского райисполкома Виталию Платуну. В следующем году регион ожидает большое обновление и серьезные структурные изменения. При этом сохраняется живописность края, его партизанская история и уверенное шахтерское будущее. И в завершение выпуска. Пилот из США нарисовал в небе портрет Моны Лизы. На создание такой картины ушло 3 часа. Летчик заранее спланировал маршрут с контуром изображения. Самолет пролетел 56 километров. За полетом в реальном времени следили более 73 тысяч человек.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
5: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

вязал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: cinnamon.
1: Журавли, имбирь, пластинка. Осенние выходные на Минской волне.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто сможет рассчитывать на арендное жилье и какие тайны может скрывать одно чудо света.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с 35-летием и Днем таможенника. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что за 35 лет таможня прошла путь модернизации и стала высокотехнологичным инструментом защиты экономических интересов. Благодаря профессионализму сотрудников обеспечивается наполнение бюджета и создаются условия для внешнеэкономической деятельности. Президент поблагодарил ветеранов за заложенные традиции службы. Он пожелал им здоровья, благополучия и успехов. Строительство арендного жилья для работников лесхозов будут наращивать в Беларуси. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. По его словам, около 800 человек в отрасли имеют статус молодого специалиста. Для них строят арендное жилье, его укомплектовывают мебелью. Каждому лесхозу поручено ежегодно вводить не менее 2 жилых помещений. В масштабах отрасли показатель составляет порядка 200 квартир и домов ежегодно.
0: К новостям в мире.
1: Иран передал через США через посредников условия для прекращения войны. Об этом заявили власти первой страны. Условия включают прекращение боевых действий на всех фронтах и разблокировку замороженных активов Ирана и снятие морской блокады. Иран ожидает ответа американской стороны. Ранее в США заявили, что не рассматривают конфликт с Ираном как продолжающуюся войну. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако позднее США возобновили удары. Новостям регионов. Экологическая акция «Здесь самый чистый небосвод» стартовала в Минской области. Об этом сообщили власти Центрального региона. Старт проекту дал глава Центрального региона Алексей Кушнаренко вместе с детьми работников ЖКХ в Дзержинске. В разных городах области разместят умных аистов с QR-кодами. Перейдя по ним, можно будет узнать о направлениях работы службы. Акция охватит Борисов, Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск. И в завершение выпуска. В пропорциях Великой пирамиды может быть зашифрован тайный код. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Пост». По мнению исследователей, размеры пирамиды соответствуют лунным циклам и движению планет. Ученые считают, что пирамида служила не усыпальницей, а хранилищем знаний древних египтян. Теорию проверили на 100 тысячах моделей пирамид. Совпадения появились только в 2% случаев.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Сегодня весь интернет гремит самым быстрым рецептом тирамису. На весь десерт понадобится всего несколько простых ингредиентов. Рисовые хлебцы раз, окунают в холодный кофе, затем выкладывают слоями с греческим йогуртом и ванилью два, и три сверху немного посыпают какао. И вот десерт готов примерно за минуту. А пока ждете, проверьте еще один вирусный тренд со своими питомцами.
1: Смотрим.
3: В сети появился очень милый тренд. Хозяева котов показывают пушистым фокус с огнем. Для этого прямо на глазах питомцев поджигают пиробумагу, которая сгорает и эффектно взмывает вверх. Питомцы с удивлением глазеют на такой трюк. Если хотите повторить, можно использовать даже чайные пакетики. Ну что, срочно идем тестировать.
1: Слушаем.
3: И горячая новинка в нашем эфире. Певица Beer Wolf, она же Валерия Василевская, кто не знал, теперь вы знаете, презентовала официальный саундтрек нового сезона КХЛ. Трек заряжен на победу, отсюда и название «Победа за мной», а также вдохновлен накалом борьбы и интриги, которая присуща каждому хоккейному сезону. Ну и, конечно, в этот четверг победа будет тоже за нами. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Осень укутывает на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский Агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграрий достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив Знаменского Агро поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
7: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
3: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как борются с лесными пожарами и что открыли ученые.
0: Новости.
1: Территории Беларуси может распоряжаться только ее народ. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что сейчас геополитическая обстановка становится все более нестабильной. Александр Лукашенко подчеркнул, в таких условиях официальному Минску необходимо сохранить свой суверенитет. Также важно сберечь белорусскую культуру, традиции и защитить экономику от негативного влияния. Политик уверен, Беларусь может выполнить эти задачи с помощью своих союзников и партнеров. Большинство лесных пожаров в Беларуси выявляют и ликвидируют на ранней стадии. Об этом заявил министр лесного хозяйства нашей республики. С начала года в лесном фонде произошло более 660 возгораний. Высоких результатов удалось достичь благодаря внедрению системы автоматического видеонаблюдения. Сейчас они покрывают всю площадь лесов. Мониторинг также ведется с помощью космоса, авиации и наземного патрулирования. На вооружении учреждений находится современная спецтехника.
0: К новостям в мире.
1: Более 250 железнодорожных рейсов отменили из-за забастовки машинистов в Норвегии. Об этом пишет газета Sweden Herald. Забастовка началась в пятницу. Машинисты требуют равной оплаты и предсказуемого рабочего времени. Железнодорожная компания считает требования чрезмерными и не собирается предоставлять альтернативный транспорт. Новые переговоры пока не запланированы. Новостям регионов. Председатель Минблысполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Глава Центрального региона отметил, что лес является одним из самых значимых национальных достояний страны и гордостью Минской области. Он подчеркнул, что в лесном хозяйстве Центрального региона трудятся высококвалифицированные профессионалы и настоящие энтузиасты. Губернатор поблагодарил работников леса за труд, преданность делу и значимые вклад в развитие лесного комплекса. И в завершение выпуска. Команда астрономов открыла самую молодую из известных планет. Космическое тело находится на расстоянии примерно в 450 световых лет от нашей Земли. Объект вращается внутри огромного облака из различных веществ. Когда-то именно таким образом и сформировалась Солнечная система. Согласно наблюдениям, планета появилась около миллиона лет назад и все еще находится на раннем этапе образования. Однако ее масса уже сравнима с Юпитером. Ученые намерены наблюдать за объектом, чтобы лучше понять механизм зарождения космических тел.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Леша Паук, и сегодня я хочу узнать, как работает банкомат.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Банкомат – это настоящий бронированный сейф с умным компьютером внутри. Нужно разобраться, как он работает. Денежные кассеты – это специально закрытые ящики в нижней части банкомата. В каждую кассету запечатываются купюры строго определенного номинала. Например, в одну – только 10 рублей, в другую – 20, а в третью – 50. Диспенсер и валидатор – это руки и глаза банкомата. С помощью резиновых валиков и присосок диспенсер достает из кассет по одной купюре. Затем ультрафиолетовые и лазерные датчики моментально сканируют размер, толщину и подлинность каждой банкноты. Компьютерный модуль – мозг банкомата. Когда вы запрашиваете сумму, он высчитывает, из каких кассет и сколько купюр нужно отмерить, проверяет наличие денег на вашем счете и только после этого выдает наличное специальное окошко. Банкомат хранит ценности, поэтому при использовании им важно соблюдать правила безопасности. Прикрывайте клавиатуру рукой, когда вводите пин-код. Не показывайте никому наличные у всех на виду. Проверяйте, чтобы на слоте для карты не было посторонних накладок. И обязательно забирайте свою карточку и деньги до того, как банкомат закроет окошко.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Банкомат – это умный сейф, который выдает деньги по команде. Но он не прощает ошибок. Всегда закрывайте клавиатуру рукой при наборе пин-кода. Забирайте карту и купюры сразу, не оставляя их. Проверяйте, нет ли на картоприемнике лишних наклеек. Будьте внимательны, и банкомат станет твоим надежным помощником. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама на Минской волне.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кого искали в Минском районе и что выяснили американские ученые.
0: Новости.
1: Власти Беларуси готовят новый указ о деятельности парка высоких технологий. Об этом стало известно по итогам очередного заседания наблюдательного совета структуры. В мероприятии принял участие премьер-министр Александр Турчин. Пока что потенциальные изменения изучают в госорганах. Затем их должны представить общественности. Новшества будут призваны усилить конкурентоспособность отечественных стартапов на международном рынке. Продажи белорусских пилет выросли почти на четверть за первые 8 месяцев этого года. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. За такой период реализовано более 72 тысяч тонн ресурса. Спрос со стороны населения вырос почти в 3 раза. Отмечу, для сравнения, в 2025 году объем реализации увеличился чуть более чем в 2,5 раза по сравнению с 2024.
0: К новостям в мире.
1: Новая встреча представителей Москвы и Вашингтона может состояться в ближайшее время. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. По данным ведомства, темой переговоров станет устранение разногласий в двусторонних отношениях. При этом президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить дополнительные санкции против России. В Кремле отметили, что этот документ не окажет позитивного влияния на российско-американские отношения. Тем, несмотря на это, стороны готовятся к диалогу. Новостям регионов. Поиски двух воспитанников СОС детской деревни завершены в Минском районе. Об этом рассказали в МВД. Дети потерялись в деревне Боровляны. Мальчики 10 и 12 лет уехали на велосипедах в пятницу и не вернулись. В поисках участвовали милиция, МЧС, военные и волонтеры. Они обследовали сотни гектаров леса и десятки километров дорог. Детей нашли сегодня утром. Медицинская помощь им не потребовалась. И в завершение выпуска. Популярные препараты для диабета и похудения не улучшают качество жизни за пределами физического здоровья. К такому выводу пришли американские специалисты. Ученые проанализировали данные 1000 взрослых с диабетом за 12 лет. Оказалось, что препараты хорошо контролируют сахар и снижают вес. При этом они не влияют на настроение, трудоустройство и семейное положение. Социальные различия у пациентов были связаны с их изначальными характеристиками, а не с действием лекарств. При этом исследователи подчеркивают, клиническая ценность этих средств остается высокой.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: talk about. Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Леди Гага впервые стала мамой. 40-летнюю звезду и ее возлюбленного Майкла Полански заметили во время прогулки, а на руках у певицы при этом был грудной малыш. Интересно одно, то что Леди Гагу никто не видел до этого беременной. Возможно, ребенка могла выносить суррогатная мать. В соцсетях певицу уже активно поздравляют с долгожданным материнством, однако официального заявления об этом от нее или ее представителей пока не было. Участник реалити-шоу и спортсмен Торники Квитатиани официально женился. Свадьба прошла 10 сентября в грузинском стиле и с большим размахом аж на 350 человек. Среди звездных гостей были Павел Мамаев и Курбан Амаров. Известно, что новоиспеченная жена Торники Диана младше его на 13 лет. Сначала их пытались познакомить родственники, но с первого раза он ею не проникся. А потом сам наткнулся на ее страницу в соцсетях и вон как завертелась. Сам решу. Анна Семенович выходит замуж. Предложение руки и сердца экс-солистки группы «Блестящие» сделал ее возлюбленный бизнесмен Денис Шрейер. Для Анны это замужество станет первым в жизни, а вот про избранника известно, что он только что развелся в этом году. С корабля на бал, получается, ну или из огня да в полымя. Ладно, не завидую, он ей кольцо еще за 8 миллионов подарил. Можно и на бывший брак глаза закрыть.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Осень укутывает на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. «Боровое 2003». Всего 40 километров от столицы.
9: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в МЧС и какие аппараты продают в Китае.
0: Новости.
1: Беларусь не имеет территориальных претензий к каким-либо странам. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что официальный Минск не желает конфликтовать с другими государствами по вопросу принадлежности некоторых регионов. Александр Лукашенко подчеркнул, что власти Беларуси признали сформированные границы страны. При необходимости суверенитет республики готовы защищать всеми допустимыми средствами. Единый день безопасности пройдет в Беларуси в четверг. Об этом сообщили в МЧС. В рамках инициативы граждан будут обучать действиям при пожарах и других нештатных ситуациях. Главными организаторами на местах выступят руководители предприятий и организаций. Работники МЧС посетят ряд предприятий для консультативной помощи, включая отработку эвакуации людей.
0: К новостям в мире.
1: Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не выполнят условия Тегерана. Об этом пишет ТАСС. Власти Ирана заявили, что открытие пролива невозможно до тех пор, пока американская сторона не выполнит обязательства и не признает законные права иранского народа. Ранее Иран передал США через катарских посредников условия прекращения войны. Тегеран ожидает ответа президента США Дональда Трампа. Возвращение к прежним условиям переговоров пока невозможно. Новостям регионов. Итоги конкурса на лучшее благоустройство сельских населенных пунктов подвели в Минской области. Об этом сообщили власти центрального региона. Так, лучшими агрогородками признаны Ананошки Снов Несвежского района. Победителем в номинации «Лучшее благоустройство и содержание деревни» стала деревня Теплень в Уздинском районе. Самая благоустроенная усадьба находится в агрогородке Драчково Смолевичского района. Среди учреждений лучшей признана Лушницкая гимназия Борисовского района. И в завершение выпуска. Необычный электрический летательный аппарат начали продавать в Китае. Он рассчитан максимум на 2 человек и предназначен для коротких низковысотных полетов. Техника способна вертикально взлетать и садиться без взлетно-посадочной полосы, в том числе на воду. Максимальная высота полета составляет около 30 метров, продолжительность до 15 минут. Стоимость разработки составляет около 120 тысяч долларов. Аппарат получил разрешение на полеты и будет использоваться на туристических маршрутах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» – музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче! Сегодня разберем восточный R&B гимн о женской солидарности.

0: Трек «Beautiful Liar» Бейонсе и Шакиры родился не в душной студии, а на красной дорожке. Прямо после церемонии Грэмми две мегазвезды наконец договорились о совместной песне. Из-за плотных гастрольных графиков им пришлось записывать свои партии отдельно и в разных студиях. Сюжет песни прост и близок многим. Две дивы влюблены в одного парня, а он нагло играет их чувствами. Вместо девичника с битьем посуды они решают не ссориться и отправляют туда, где не светит солнце.
1: Что по рекордам?
0: Сингл добрался до третьего места в Billboard Hot 100, а в чартах 32 стран занял первую строчку. Клип на YouTube собрал более 650 миллионов просмотров, а тираж копий превысил миллион и принес треку платиновый статус. Спустя 20 лет он также не сдает позиций. На Spotify больше 650 миллионов прослушиваний, а в TikTok под этот бит до сих пор снимают тренды. Это гимн тех, кто устал от игр, пустых обещаний и красивых глаз, за которыми ничего нет. Бейонсе и Шакира показали на своем примере. Настоящая сила женщины – посмотреть друг на друга, кивнуть и сказать «Он нам не нужен». Слушайте историю о том, как не париться из-за красивых лжецов на русском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Осень горит на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Куполе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу об итогах работы аграриев и что выяснили ученые.
0: Новости.
1: Национальные правила аудиторской деятельности обновили в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Новые правила устанавливают единые требования к аудиторским организациям и аудиторам. Они касаются начальных данных, оценки экологических вопросов, событий после отчетной даты и существенности. Также признаны утратившими силу некоторые предыдущие постановления. Документ уже вступил в законную силу. Заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы выросли почти в два раза. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. Граждане активно покупают древесину по фиксированным ценам для строительства и ремонта. По словам главы ведомства, за 8 месяцев года реализовано более 120 домокомплектов. Внутренний спрос на пиломатериалы остается стабильным и составляет около 500 тысяч кубометров в год.
0: К новостям в мире.
1: Средняя стоимость дизельного топлива во Франции достигла рекордных значений. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов европейской страны. Литр дизеля в среднем сейчас стоит около 2 евро и 40 центов. Рост цен связан с перебоями поставок из-за блокировки Ормузского пролива. Власти Франции планируют продлить меры поддержки граждан, которые регулярно совершают длительные поездки на автомобиле. К новостям регионов. Минский район стал победителем среди районов Минской области по уборке зерновых и зернобобовых культур. Об этом заявил глава региона. Валовой сбор зерна в районе составил более 140 тысяч тонн. Также выросла урожайность культур. Сейчас в Минском районе идет посевная кампания, засеяна половина площадей. Также аграрии реализуют проекты по производству овощей закрытого грунта и расширяют площади под сады. И в завершение выпуска. Интервальное голодание не помогает людям с ожирением похудеть эффективнее обычного режима питания. К такому выводу пришли американские ученые. В эксперименте участвовали взрослые люди с ожирением и диабетом. Участников разделили на две группы. Одна группа ела только в течение 10 часов, другая в обычном режиме, но с одинаковой калорийностью. За 12 недель обе группы потеряли около 2-3% массы тела. Различий в уровнях гормонов голода не обнаружили. Авторы отмечают, результаты не исключают различий при более длительном наблюдении.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое мероприятие прошло в Минской области и на что влияют разные фазы сна.
0: Новости.
1: Президент Беларуси предлагает в перспективе увеличивать площади под картофель. Александр Лукашенко об этом заявил во время рабочей поездки в Шкловском районе. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта на зиму и определить, где будет возделываться культура. Также поручено обеспечить достаточный объем посевного материала. Президент отметил, что нынешние площади под эту культуру в стране сравнительно невелики. Число женщин, занятых в лесной отрасли, растет в Беларуси. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. Сейчас таких сотрудников в сфере работают около 20%. Министр отметил, что среди учащихся профильных специальностей девушки составляют 50 и более процентов. Кроме того, некоторые лесхозы возглавляют женщины, есть и руководители республиканских организаций. При этом тяжелую физическую работу по-прежнему выполняют мужчины.
0: К новостям в мире.
1: Сербия выделит из резервов 20 тысяч тонн дизельного топлива для рынка. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Таким образом, власти рассчитывают не допустить роста цен. Лидер страны отметил, что зимний период может оказаться непростым. Сербия не может влиять на мировые цены на нефть, так как не имеет собственной добычи. Власти намерены удерживать цены ниже, чем в других странах, так долго, насколько это возможно. К новостям регионов. Молодежный форум медиков прошел в Минской области. Событие объединило около 500 человек. На одной площадке собрались главные врачи, профсоюзные лидеры и молодые специалисты. Главным форматом встречи стал открытый микрофон. Участники обсудили актуальные темы. Форум укрепил преемственность поколений в здравоохранении. И в завершение выпуска. Более длительная фаза быстрого сна связана с меньшим риском развития ряда заболеваний. К такому выводу пришли китайские ученые. В частности, речь идет о деменции, болезни Паркинсона и Альцгеймере. Ученые наблюдали более 95 тысяч взрослых, которые носили наручные мониторы для фиксации стадий сна. Так, продление быстрого сна связано со снижением риска болезней мозга, сердечной недостаточностью и других заболеваний. Более продолжительный глубокий сон был связан с меньшим риском 7 болезней, включая диабет второго типа и депрессию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Думаю, у каждого любителя авто был такой случай. Вот видите вы тачку, называете и фирму, и модель, а потом оказывается, что вы ошиблись. Очень похоже, но нет. Вот и с новым авто от Geely TT вышла такая же история.
0: Электрокары.
2: При беглом взгляде на фото можно подумать, да это ж новый Xiaomi. Купеобразный силуэт и миндалевидные фары примерил на себя новый электромобиль из линейки Geely Galaxy. В августе стартовали предпродажи, ну а сейчас модель официально вышла на рынок Китая. И знаете, что самое интересное? Это фастбэк длиной почти 5 метров. Базовая версия на 333 лошадки, а топовая двухмоторная на 578. Разгон до сотни меньше, чем за 4 секунды. И это солидно. Батареи. Ну, тут есть три варианта. Запас хода от 540 до 725 километров. Хочешь больше? Выбирай правильные колеса и аэродинамику. Кстати, про последнюю. На крышке багажника активный спойлер с электроприводом. Три положения, а на максимальном угле с

0: создает прижимную силу. Плюс 108 светодиодов сзади, чтобы вас точно заметили.
1: Автонавигатор.
0: Внутри 4 винта оформления салона. Система Flyme Auto второго поколения. Акустика с китайскими мотивами. Плюс бардачок, выдвижной ящик под задним сиденьем. Термобокс, который можно охлаждать и нагревать. Багажник вместительный. Под сезон картошки точно пойдет. 475 литров. Аж плюс подпол. Плюс отсек под капотом. То есть положить есть все. И главное, куда. Теперь про цены. Ну, в Китае от 19 до 27 тысяч долларов. 5 вариантов исполнения. Начальные 329 лошадей, топовые 578. Архитектура на 800 вольт, спереди алюминиевая подвеска, сзади 5-рычажная. Плюс адаптивная система демпфирования и опциональное шасси, но только для двухмоторных версий. Ну, а что по автопилоту? Это же модная фишка сейчас. Ну, тут есть два варианта. Первый на чипе Horizon с камерами, радарами и лидаром, второй на NVIDIA Tor U плюс драйвер HESAI. Обе системы поддерживают Urban NOA, Highway NOA, навигацию от двери к двери и автоматическую парковку. То есть вот такой получился у нас Geely Galaxy TT. И, в принципе, базовая цена у него начинается от 19 тысяч долларов. Вопрос остается только один. А когда эта красота до нас доедет? До Беларуси-то?
1: Автонавигатор.
0: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И кто на чем, а я лучше на электросамокатах.
1: Вы прибыли в точку назначения.
2: Автонавигатор на МВ-радио. Осень горит на МВ-радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 13 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 13 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 13 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне».
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 13 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

твоей коже белее, чем стены моей квартиры. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 13 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Реклама. Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 13 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 13 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 13 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Минская 97.4 FM.